городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция 101 ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп!
3: Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
2: А если дорого?
3: Диагностика при ремонте бесплатна.
2: Если невыгодно, честный обмен или скуп.

0: начинается третий день.
1: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
2: Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас.
4: 8 900 249 75 30.

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Импозантный арт-делец и жулик Чарльз Мордекай испытывает финансовые трудности. Он вынужден согласиться на предложение старого знакомого инспектора Мартленда и отправиться на поиски украденной картины Франциско Гойи. По слухам, в этом произведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. В процессе поисков Мордекаю приходится не только посещать разные страны, но и улаживать дела с недобрыми русскими, международным террористом и со своей обожаемой супругой. Саундтрек к фильму «Мордекай».

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
5: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае предприниматель Джан Садзяо открыл салон, где снимают стресс необычным способом – нежными почесываниями. Заведения работают в Шэньчжэне, провинции Гуандун. Клиенты ложатся на столы, как во время массажа. Сотрудницы с длинными накладными заостренными ногтями чешут им спину, а иногда плечи, шею и лицо. Желающих хватает. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Идея пришла Джану после популярного видео в интернете.

0: интернете. В нем женщина чесала спину мужу, а комментаторы писали, что готовы заплатить за такое удовольствие. Предприниматель решил дать людям эту возможность. Теперь в Шэньчжэне можно официально заказать то, что раньше просили, только домашних. В национальном парке Хаоян в Таиланде дикие гиганты иногда заходят в гости к людям. Недавно слон по кличке Пхлай Дуан ночью наведался в ресторан тайского барбекю. Он с большим интересом исследовал заведение в поисках чего-нибудь вкусного. Кстати, ранее этот же гость уже появлялся на траурной церемонии, где изрядно напугал собравшихся. Впрочем, на этот раз все обошлось. Сотрудники службы наблюдения за домашними животными аккуратно сопроводили Пхлая Дуан подальше от людей. Главное – не раздражать его и не мешать изучать меню. В итоге и животное осталось довольно, и посетители ресторана получили незабываемый вечер. В английском курортном городе Салкомб живет чайка по имени Роджер. Несколько лет назад местный предприниматель Марк Хоури приютил птенца, оставшегося без родителей. Со временем выяснилось, что птица может приносить пользу. Роджер патрулирует улицу, где расположены заведения Марка, и охраняет магазины, горожан и туристов от других чаек. На курорте пернатых много, но улицу с Роджером они стараются обходить стороной. За работу охранник получает не деньги, а креветки, примерно на 1,5 фунта в день. Такой зарплатой он, судя по всему, вполне доволен. Туристы тоже в восторге, особенно дети, которые постоянно спрашивают, где можно увидеть знаменитую чайку. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
2: Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101.1

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла: главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: ты приходи, я ради тебя суп варю. Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Бесконечно опасные плавания приводили отважных моряков к райским островам, и часто никакая кара не могла заставить опьяненным раем людей отправиться в обратный путь, навстречу новым ужасам. Это случилось в 1789 году. Фрегат «Баунти» возвращался с Таити с грузом хлебного дерева, когда ссора между капитаном и его лучшим другом расколола команду надвое. Вспыхнул мятеж. Саундтрек к фильму «Баунти».

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Лето 1944 года. Красная армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляет группу разведчиков с позывным «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим. Саундтрек к фильму «Звезда».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
5: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
6: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Пластиковая бутылка может закончить свой путь не на свалке, а в тарелке. Американские исследователи научили микроорганизмы превращать компоненты пластика в белки, витамины и ароматизаторы. Из полученных веществ уже печатают экспериментальную еду. Идея звучит почти как антиутопия – взять бутылку, переработать ее и получить продукт, который сможет съесть человек. Исследователи используют PET – один из самых распространенных и стойких видов пластика. Из него делают бутылки для воды и газировки. Сам пластик, разумеется, никто есть не предлагает. Сначала его разрушают до простых химических соединений, а затем за дело берутся специально модифицированные дрожжи. Пока это только эксперимент, но, возможно, скоро на упаковке продуктов появится пометка «Сделано из бутылки». Тяжелая музыка действительно способна притуплять боль, и это подтвердили ученые. В эксперименте участвовали поклонники металла. Их просили держать руку в ледяной воде до и после концерта. После выступления участники терпели холод значительно дольше, чем до него. Важно, что сама боль не становилась слабее, просто повышался болевой порог. Исследователи связывают эффект с громкими гитарами, всплеском эмоций и атмосферой концерта. Так что защитное действие металла теперь научно доказано. И если у вас разболелся зуб, можно, конечно, пойти к врачу. Но теперь у фанатов рока есть официальное оправдание. Они не игнорируют боль, а тренируют устойчивость. Житель датской коммуны Ребильд копал землю под новую террасу и наткнулся на гигантский клад серебра 10 века. Общий вес находки – 18,5 килограмма, что почти втрое превышает предыдущий национальный рекорд. Часть артефактов лежала в сохранившемся глиняном сосуде, остальные были рассеяны в почве. Всего клад насчитывает около 700 предметов. Настоящий сейф эпохи викингов. Среди находок – слитки, массивные браслеты, фрагменты украшений, миниатюрные амулеты в виде молота Тора и десятки древних монет. Археологи из Музея Северной Ютландии отмечают, что такая находка говорит о многом. Город не был глухой провинцией, а являлся крупным узлом международной торговли. Местные жители взаимодействовали с Англией, Западной Европой, Балтикой и даже Исламским Востоком. Ученые надеются, что изучение клада на террасе откроет новые детали о Скандинавии тысячелетней давности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: просвета. Дайджест Ньюс.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс +7 902 149 7533.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Фильм о творческой карьере Джо Гидеона, его взаимоотношениях с женщинами, в частности, с бывшей женой Орди и дочерью Мишель, где он показан эгоцентричным трудоголиком, который доводит себя до инфаркта. Саундтрек к фильму «Весь этот джаз».

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35.
2: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Thank you and good night.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Супружеская пара, приходящая в себя после трагической потери сына, отправилась на яхте в море. Они подбирают незнакомца в шлюпке, покинувшего по неизвестной причине яхту. Любознательный муж отправляется на лодке осмотреть брошенное судно. Его ждет неожиданная находка. Саундтрек к фильму «Мертвый штиль».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телефон.

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170728.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101.

Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Банда подростков останавливают водителей и заставляют их участвовать в гонках, ставка в которых – машина, принадлежащая несчастным, попавшимся им на пути. Молодой парень, погибший от рук этих бандитов, возвращается с того света в виде призрака на черном гоночном автомобиле и начинает мстить за свою смерть, вызывая подонков на дуэль и убивая их одного за другим. Саундтрек к фильму «Дух мщения».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170722.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Компания Anker выпустила наушники Sleep AirPods 4 Pro, которые должны помочь парам спать спокойнее. Гаджет создан специально для ночного отдыха и работает вместе с зарядным кейсом. Кейс анализирует звуки в комнате. Если улавливает храп, автоматически включает маскирующий белый шум. Сами вставные наушники следят за сердечным ритмом и фазами сна. Все показатели, включая данные о пробуждениях, отображаются на экране кейса. Корпус наушников сделали максимально плоским, чтобы они не мешали спать на боку. Устройство также выполняет функции умного будильника. Стоит такой ночной комфорт около 25 тысяч рублей. Теперь храп супруга не повод для ссоры, а повод для технического решения. Главное, чтобы второй партнер не храпел громче белого шума. 20-летний житель индийского штата Мадьях-Прадеш по имени Биту в одиночку очистил реку Аджнар от пластика и мусора. На это ушло больше полугода. Молодой человек работал без техники и без помощи властей. Каждый этап уборки он снимал на камеру. Некоторые записи набрали больше 16 миллионов просмотров. Пользователи восхищаются поступком студента, но одновременно задаются вопросом, почему работу, которую обязаны делать чиновники, выполняет обычный парень в одиночку? Ответа на этот вопрос пока никто не дал. Впрочем, Биту уже доказал, что один человек способен изменить многое. Осталось выяснить, куда смотрят те, кому за это платят. В мексиканской Гвадалахаре музыканты из

0: Чаррерия – это одновременно и спорт, и традиционное конное искусство Мексики. Фестиваль прошел уже в 33-й раз, и его главная цель – сохранить национальные традиции живыми. Судя по числу участников из разных стран, музыка действительно не знает границ. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
2: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
3: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
1: 92170720.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв практически всю землю водой. И хотя ходят легенды, что где-то остался кусочек пригодный для жизни суши, ее до сих пор никто не смог найти. На атолл приплывает моряк, он хочет продать землю, добытую при нырянии, но его принимают за шпиона курильщиков, самых опасных бандитов водного мира. При помощи девушки Хелен и маленькой девочки Энолы ему удается избежать казни. Взамен Хелен просит отвезти их на сушу. Саундтрек к фильму «Водный мир».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверса.

0: 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконотас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

А я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду, помощи прошу. Но часто в них лишь тьма, и горечь, и печаль, и веру в светлое, увы, мне очень жаль.

0: Много помню, в горестном ответе.
1: Реклама.
2: Реклама. На Валдай FM.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук.

0: Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
5: 9217 07 22.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Герой остросюжетного сериала «Скорая помощь» – врачи Чикагской городской больницы. Они оказывают экстренную помощь пациентам, спасая человеческие жизни, забывая порой о себе и совершенно не думая о том, что их каждодневная работа граничит с героизмом. Выполняя свой профессиональный долг, врачи скорой помощи влюбляются, разводятся, плетут интриги, надеются на лучшее. И в общем, у них все как у людей, несмотря на трудную работу и высокое призвание. Саундтрек к сериалу «Скорая помощь».

Рай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
3: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычная закуска – снеки из рисовой бумаги, которые внешне напоминают учебники и школьные тетради. Новинка особенно полюбилась детям и подросткам. Испытывая стресс от домашних заданий, они теперь могут буквально съесть домашку. Школьники рассказывают, что это стало забавным способом выпустить пар. Однако у тренда появились и критики. Они не спорят с психологической пользой идеи, но задаются вопросом о безопасности. Действительно ли все материалы, из которых сделаны такие учебники, предназначены для еды? Дети, впрочем, о тонкостях не задумываются и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Главное, чтобы после такого перекуса не пришлось делать домашку заново. Уже по-настоящему. В китайских интернет-магазинах набирают популярность товары, которые вряд ли кто-то назовет красивыми. Молодые китайцы все чаще выбирают сувениры, игрушки и другие вещи, которые выглядят странно, нелепо и нарочито уродливо. Четкого определения уродства нет, это просто предметы, которые визуально выделяются среди привычных. Покупатели объясняют свой выбор просто. Привлекательность кажется им слишком привычной и почти безликой. А вот то, что вызывает эмоции, хотя бы смех, ценится гораздо выше. Поэтому странные вещицы быстро становятся хитами и разлетаются с полок. Похоже, производителям стоит задуматься. Возможно, будущее не за красивыми товарами, а за не пойми чем. Главное, чтобы это не пойми что все-таки выполняло свою функцию, а не просто пугало покупателей. В Сан-Франциско прошло необычное мероприятие под названием «Гортанный крик в сторону моря». Организатор Даниэль Иган предложила людям выпустить накопившийся стресс, просто крикнув в сторону Тихого океана. На призыв откликнулись больше 100 человек. Сначала участники размялись, чтобы подготовить голос. Затем прошел конкурс на лучший крик. Кульминацией стал общий оглушительный вопль. После такой эмоциональной разрядки всем предложили восстановительную программу с фруктами. Так что океан, возможно, и не ожидал, но получил мощную порцию человеческих эмоций. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Только хиты, только позитив. Валдай-ФМ. 101. Реклама. Реклама.
0: На Валдай-ФМ.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК, телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
4: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла: главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю», вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. Истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виен. А чуть позже она открывает небольшой шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому очарованию. Виен волшебным образом угадывает чужие желания. Саундтрек к фильму «Шоколад».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
0: На Валдай-ФМ.
2: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил, а можно про Пушкина еще? И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит, я понял.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вы.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170722.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Черная комедия колоритной семейки, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи Гомес Адамс – самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью блудного брата? Саундтрек к фильму «Семейка Адамс».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: настроение на Валдай FM. Валдай
1: FM. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Малайзии Айман заметил, что его пожилой отец стал часами зависать в смартфоне и смотреть видео. Родственники забеспокоились, но вместо строгих запретов Айман подарил папе раскраску и фломастеры. И это сработало. Пенсионер увлекся раскрашиванием и даже начал хвастаться результатами перед семьей. Врачи поддержали такой подход и посоветовали не ругать пожилых за гаджеты, а предлагать им альтернативы – чтение, головоломки или творчество. Теперь отец Аймана проводит время за бумагой, а не за экраном. Семья вздохнула с облегчением, а папа явно стал спокойнее. Иногда, чтобы отучить от телефона, достаточно просто дать в руки карандаш. И если это работает, значит, у нас еще есть шанс выжить в эпоху гаджетов. 5 лет назад жительница Пакистана Дженнифер Джи стала хозяйкой осла по кличке Хэнк. С самого начала она заметила, что питомец очень общительный и любит привлекать к себе внимание. Но главная его особенность – невероятно длинные уши, которые поражают всех, кто оказывается рядом. Дженнифер решила измерить их и поняла, что Хэнк может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Так и случилось. Длина каждого уха составила 43,5 сантиметра. В честь рекорда ослу устроили настоящий праздник с угощениями и даже памятными футболками. Теперь Хэнк официальный рекордсмен и, кажется, ни капли не удивлен своей славой. В конце концов, для такого экстраверта, как он, внимание – лучшая награда. Ученые наконец подтвердили то, что владельцы домашних животных знали давно. Разговаривать с кошками, собаками и прочими питомцами не только нормально, но и полезно для психики. Само наличие зверушки еще не гарантирует избавление от одиночества, но беседы с ней помогают снять стресс и получить эмоциональную поддержку. При этом неважно, сюсюкаете вы или просто рассказываете питомцу о событиях дня. Четвероногие друзья вполне способны заменить психотерапевта. Теперь все, кто раньше разговаривал с животными, получили научное оправдание. И перестать их считать чудаками – самое время. Особенно если сеанс психотерапии стоит намного дороже пары почесушек за ухом.

красоты. Ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юн-армейцы и другие гости. –

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Действие фильма начинается в Ирландии 1949 года и перемещается в 1957. Мы знакомимся с тремя подругами и узнаем их через восприятие. В основном, одной из них крупной, некрасивой, но неординарной девушки Бенни с живым умом и большим бюстом. Ей нравится красивый молодой парень Джек из их же колледжа. И ему с ней просто и легко. Он сам признается, что может говорить с ней о таких вещах, о каких никогда не смог бы говорить с кем-нибудь другим. Ее красивая подруга забеременела, а когда ее любовник бросил ее, дав денег на аборт, она соблазнила Джека, объявив, что ребенок от него. Саундтрек к фильму «Круг друзей».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
4: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07

0: Дорого.
1: Диагностика при ремонте бесплатно.
0: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
2: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
0: А телефон?
1: У меня он вообще не включается третий день.
0: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
3: Комсомольский, 28.
0: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
4: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 9217-0722.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170707.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.